0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Мир Радио Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. All of my most sensitive areas were inflamed.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Концертный зал

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилась и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрание области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
2: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
8: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
8: Приходите всей семьей, будет весело!
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
9: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация.
12: Полчаса без рекламы.
13: Рок

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
0: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну, а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам. Но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
6: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
7: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
6: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
7: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов. Начнем с новостей федеральной повестки. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», с 1 июня пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет могут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, в том числе в финистых из Екатеринбурга до Перми, Тюмени и Кургана, а также в поездах «Аврора», «Буревестник», в «Ласточках» на направлениях «Москва-Смоленск», «Роза-Хутор-Краснодар» и других. В пути за юными пассажирами присматривают начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передают встречающему, который указан родителями в заявлении. Оформить заявку можно в билетных кассах, не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда. При посадке в вагон нужно предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, оригиналы 2 копии заявления об ответственности за перевозку, выдается в кассе, квитанцию об оплате. Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах «Сапсан». Она появилась с 2013 года. В среднем в год эту услугу оформляли порядка 300 родителей или законных представителей. РЖД делает все возможное, чтобы поездки к местам летнего отдыха были комфортными, безопасными и выгодными для пассажиров. Паблик холдинга напоминает о скидках и акциях, которые действуют для семей с детьми при покупке билетов на поезд. Малыши до 5 лет путешествуют бесплатно, если размещаются на одном месте с родителем. Ребята от 5 до 10 лет по детскому тарифу, который дешевле полного на 70%. Для детей от 10 до 18 лет предусмотрена круглогодичная скидка 50% в сидячих и плацкартных вагонах нескоростных поездов. Кроме того, для семейных поездок действует акция «Путешествую с детьми», а для участников программы лояльности «РЖД-бонус» – «Большая семья». Важно! При посадке в поезд по билету, купленному со скидкой, потребуется подтвердить гражданство России. Для удобства пассажиров с детьми и многодетных семей на вокзалах работают комнаты матери и ребенка и детские игровые зоны. А в поездах предусмотрены специальные места. Кроме того, в ряде поездов есть специальные детские купе с ярким дизайном. Новые правила начали действовать при оформлении детских билетов в Абхазию. В соответствии с указанием президента России, для несовершеннолетних граждан до 14 лет пограничными органами организован пропуск в Абхазию, в том числе и по свидетельству о рождении, со штампом о наличии гражданства. Изменения действуют до конца 2027 года. В связи с этим билеты на поезда в сообщении с Абхазией тоже можно оформить по свидетельству о рождении со штампом. В настоящее время в столицу республики 2 раза в день курсирует поезд «Диаскурия» «Сириус Сухум», а также есть прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Вокзалы РЖД расцветают к лету. Как сообщает телеграмма РЖД, в этом сезоне их украсят хвойные композиции, цветущие кустарники, декоративные травы и тысячи сезонных цветов. Уже скоро появится яблоневый сад на станции Ясная Поляна и сиреневый сад на станции Щекино. Работы на объектах пассажирской инфраструктуры ведутся в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Екатеринбурге и других городах. В некоторых локациях проекты по озеленению уже воплощены. Яркими цветочными композициями украшены ретровокзал и территория станции Шувакиш вблизи Екатеринбурга. Подвесные кашпо высадили петунии, в вазонные клумбы, гвоздики, гортензии, акации, туи и редкие растения. Летние композиции уже радуют пассажиров, прибывающих на Шувакиш, на туристском ретропоезде «Уральский экспресс» и пригородных поездах. Как сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс», на лето железнодорожники по традиции включили в состав «Уральского экспресса» открытый обзорный вагон. В нем можно прокатиться по пятницам и субботам, когда поезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Как и все вагоны в этом составе, обзорный вагон стилизован под начало 20 века. При этом для комфорта путешественников добавлены современные детали – розетки для зарядки гаджетов и подогрев сидений в прохладные дни. Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Открытая конструкция позволяет наблюдать панорамные виды, во время поездки можно сделать атмосферное фото. Попасть в обзорный вагон можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело.
4: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщают «Вести» со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам, сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль движения на костылях. Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений. Пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказала РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареным луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
3: Информация на правах рекламы.
4: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
5: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Лето на Урале!

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, Екатеринбург!
1: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
1: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело!
1: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Полчаса и без рекламы.
2: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей. Будет весело!
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, так как дороги будут скользкими. По возможности уральцам советуют не выходить на улицу. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. Из-за серьезного ДТП под Каменском-Уральским ограничено движение на 104-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в госавтоинспекции, там столкнулись «Лада Приора» и «Фура» с «Канье». Погиб один человек, еще трое получили травмы. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и следовать указаниям инспекторов ДПС. По возможности выбирать альтернативные маршруты движения, отметили в ОПГАИ. Губернатор Денис Паслер сегодня открыл третий фестиваль мотокультуры движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии открытия колонна из 4000 мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. В этом году на двух площадках фестиваля в Пышме и Екатеринбурге работают около 20 тематических зон, гастрофестиваль, выставка ретро-мотоциклов, лекции, мастер-классы, впервые организован женский мотофорум, большая музыкальная программа. В пятницу фестиваль открыли Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Сегодня вечером на плотинке выступает певица «Елка». Минцифры ведет переговоры с компанией Apple по восстановлению мессенджера Max Web Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском экономическом форуме, пишет РИА. Он отметил, что Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Max оказался недоступен в App Store 3 июня. Из-за этого уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. США выдали футболистам сборной Ирана визы для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По данным источника, разрешения на въезд были оформлены всего за 10 дней до первого матча иранской команды на турнире. Иранская сборная будет размещаться в Мексике, а 15 июня в Лос-Анджелесе проведет стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии. Также соперниками иранцев по группе станут сборные Бельгии и Египта. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Музыка мирового класса.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
0: Полчаса и без рекламы.
3: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее в субботу в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В академическом районе Екатеринбурга сбили курьера. Легковой автомобиль наехал на человека, который управлял электровелосипедом. ДТП произошло в квартале Краснолесье напротив 54-го дома. По словам очевидцев, на место происшествия приехала реанимация. Курьера госпитализировали. Других подробностей пока нет, сообщает Е1. В Асбесте нашлась 14-летняя школьница, которую искали с 4 июня. Девочка ушла погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Днем 6 июня школьницу нашли. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. По его словам, поисковым мероприятиям был дан отбой. Девочку доставили в территориальный отдел внутренних дел для опроса. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, отметил полковник Горелов. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют две школы, 28-я и школа искусств номер 14 в академическом. Для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. Если эксперимент будет удачным, то осенью проект будет масштабирован, сообщила замминистра образования области Жанна Фрицко, сообщает «Новый день». Центральный банк России с понедельника начнет по-новому рассчитывать курс евро. Причина – низкие объемы торгов парой рубль-евро на внутреннем рынке. С 8 июня курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, говорится на сайте регулятора. Курс доллара к рублю по-прежнему будут формировать данные межбанковских операций на внебиржевом рынке, сообщает РБК. В Екатеринбург вернется жара, но подождать нужно примерно неделю. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, потеплеет к следующим длинным выходным. В День России 12 июня в пятницу фонд ФОБОС обещает в Екатеринбурге плюс 22. В субботу уже 24, в воскресенье 26, в понедельник 27. До этого всю неделю будут идти дожди, местами с грозами. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
3: Информация на правах рекламы.
4: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
5: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: feel one on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

тают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

песней «Король одиночества». Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

тепло камня. Я знаю запах и цвет. Но когда поднимаются птицы, я подолгу гляжу им вслед. Я змея.

0: я такой.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Келлер, кубинский ритм, то, что относится к твисту. То есть вот эти моменты, но до сих пор хаунд-дог считается рок-н-роллом.
1: Рок-н-ролл.
0: Но он рок-н-ролл есть. Но ритм, то есть получается, может быть такой. А может быть, you're nothing but a hound dog. А может быть, you're nothing but a hound dog. Crying all the time. А может быть, you're nothing but a hound dog. Crying all the time. Собственно, все равно это остается рок-н-ролл. Танцевальная музыка. Она и называется рок-н-ролл. Ну или ритм энд блюз. Собственно, в этом разница и есть.
1: Между рок-н-роллом,
0: между рок-н-роллом
1: и роком, да?
0: Да.
1: Но Элвиса Пресли я все же предлагаю послушать. Один из первых его хитов, он называется «Hound Dog» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Григорьевым о рок-музыке как таковой. Не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории музыки вообще и современной музыки в частности, Николаем Григорьевым. Говорим мы сегодня, конечно, о рок-н-ролле и о роке, об их сходстве и об их различии.
4: Ну, рок-то, вот он, вот ты говоришь, у Битлз шиш да кумыш, да?
5: Да, правильно, да, примерно так.
4: Но они играли бит-музыку, постепенно развивая ее до уровня...
5: Никто не говорит, что я не говорил ни в уничижительном смысле. Я говорил как раз того, что начинали они именно с этого...
4: Да.
5: Сделали то, что сделали.
4: То есть они создали эту рок-музыку по большому-то счету.
5: Никто не говорит, что это не так. Просто если взять у Pink Floyd, так вот у Pink Floyd рок-музыки до черта.
4: Это другой вопрос.
5: Вот.
4: Мы говорим про 60-е уже годы.
5: 60-е, да.
4: Постепенно переползли от обычного танцевального рок-н-ролла все-таки уже какой-то бит музыки и далее уже.
5: Нет, там видно изменения. Скажем, пожалуйста, наглядный момент. То, что мы сейчас продемонстрируем. Демонстрировал, пожалуйста, тот же момент у Битлз, но совершенно видоизмененный. Хотя вроде... А вот нет. Хотя Маккартни, например, спокойно абсолютно играет. День рождения.

0: Эти вещи у них... Buy a diamond ring, my friend, to the makes them feel alright. I give you a little thing, my friend. Та же самая форма. Mm-hmm. Вот те же самые будут 12 тактов. Much the money, more can buy me love. Хотя мужик. Это все равно относится как раз вот в Hard Day's Night, как раз, да? Вот там есть одна штука, а вторая это You Can Do That, песенка. Вот их две, которые конкретно можно сказать, что это рок-музыка.
1: Вообще альбом A Hard Day's Night группы Beatles, это опять же качественный скачок в творчестве этой команды. В какой-то мере именно на этом альбоме они определились со своим направлением, со своим ощущением музыки, со своим пониманием музыки, в конце концов. Так что сейчас прозвучит песня You Can Do That, автор Джон Леннон. Группа Beatles на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: You can do that. Тебе не надо так делать. Называлась эта песня, которая сейчас прозвучала, одна из первых роковых песен группы Beatles, в чем уверен мой сегодняшний гость, музыкант, гитарист Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: Именно рок-музыка. Так же, как все жанры, к рок-музыке можно отнести, допустим, Sgt. Pepper's Lonely и основную тему, и Reprise, и Good Morning.
0: Good Morning,
3: good
0: такая
3: morning.
0: Чумовая
3: это
0: вещь.
3: Вот, как, вот, good Morning, она как раз сделана как Rhythm and Blues.
0: Ну, да.
3: Вот в этом смысле. Та же самая история, можно сказать, с Revolution. Вот Revolution у Beatles, которая, это и есть, собственно, опять-таки, то, что относится к рок-музыке. Но имеется в виду, как социальному явлению, это оно не является для меня роком, оно является для меня бит-музыкой, и лучше Битлз все равно никого нет. Также, если мы возьмем, допустим, у Квин тоже есть моменты вот такого, как бы, рок-н-ролльные, фрагментики такие небольшие. Но в основном-то это все равно немножко не то. Сказать, что это целиком у них рок-музыка, а же Богемская рапсодия, это что, рок-музыка?
0: Ну,
3: я,
0: да.
3: Скажем, с точки зрения...
0: Скажем,
3: с точки зрения... Вот, об этом я и говорю. С точки зрения блюза, там чего-то еще...
0: Слишком много составляющих в музыке группы Queen. От классики до джаза, от фолка до, естественно, рок-н-ролла. И это проявилось... Не только в «Богемской рапсодии», я вам скажу, но и в других творениях этого замечательного коллектива. Например, в таком номере из третьего альбома группы «She Hot Attack» 1974 года, который называется «In the Lap of the Gods». Все в руцах божьих. Queen на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Queen, один из тех рок-коллективов, которые доказали, что рок – это не просто танцевальная музыка, а явление, в котором смешаны самые различные музыкальные направления, и стили, и жанры. Сегодня мы говорим о сущности рока с моим гостем Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Наверное, что я должен сказать, что для меня рок-музыка... Я не говорю, что это окончательная формулировка. Для меня рок-музыка – это даже не столько жанр, сколько действительно, может быть, ты как говоришь, что социально-музыкальное,
2: говорю, это, да,
0: социально-музыкальное явление, которое,
2: да,
0: впитывает в себя правильно. Вообще все подряд.
2: Все правильно.
0: Не только ритм and блюз, не только кантри-музыку.
2: Конечно.
0: А еще много чего другого, даже джаз.
2: Я по этому поводу спорить даже не буду. Я сразу же это явление разделил. То есть, если мы берем музыкальную часть, это отдельная история. А тут у нас совершенно другая. Так же, как у Rolling Stones. У них целая куча приблизованных вот этих вещей. Но одновременно, я уже назвал, у них есть некоторое количество вещей, которые никакого отношения вообще не имеют к этому.
0: Ну, конечно. Отчего бы нам не послушать и группу Rolling Stones, и их знаменитую балладу, стилизованную под средневековый мадригал, которая называется «Lady Jane».

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.